0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет

Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Все краски осени.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она, она будто во сне.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Hello?
4: Твори добро на всей земле.
5: Твори добро другим во благо.
4: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: и яркие новинки. Биарвольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: обосрался, блин.
1: Реклама.
2: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
3: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
2: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
4: Ювелирная улица Приволжская.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Алло!
1: Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костромской области состоятся щелоковские чтения. В России сложилась острая нехватка детских стоматологов и ортодонтов. Российский город побил рекорд Нью-Йорка. Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области пройдут щелоковские чтения, пишут СМИ-44. Тема этого года – театральный мир Александра Островского, история и современность. Участие в конференции примут историки, лингвисты, театроведы, искусствоведы и культурологи. В этом году к ним присоединятся режиссеры и члены Союза театральных деятелей. Кроме них, свои доклады представят студенты и аспиранты. Всего ожидается 28 участников. География обширна. Гостей ждут из Москвы, Петербурга, Томска, Иваново и даже Абакана. На чтениях обсудят родословную Островского, историю музея и современные постановки его пьес. Также прозвучат лингвистические и литературоведческие доклады о юбилейных пьесах. По итогам конференции выйдет сборник научных статей, который попадет в российский индекс научного цитирования. В российских клиниках не хватает стоматологов, пишет «Известия». Особенно остро узких специалистов. По оценкам экспертов, дефицит ортодонтов достигает 15%. Причина не столько в том, что мало студентов выбирают стоматологию, а в том, что у выпускников недостаточно практического опыта. Помимо этого, в стране не хватает и детских стоматологов, имплантологов и челюстно-лицевых хирургов. Эксперты отмечают, работа с детьми требует особого подхода и психологической устойчивости. Ребенку страшно, а врачу необходимо найти к нему подход, что приводит к большой эмоциональной нагрузке. В связи с этим многие из них просто выгорают. В Биробиджане испекли самую длинную кошерную халу в мире. Больше 12 метров, пишет Лента.ру. Традиционный еврейский праздничный хлеб приготовили на театральной площади в рамках фестиваля еврейской культуры и искусства. Таким образом, был побит рекорд Нью-Йорка, где в 2015 году испекли халу длиной в 10,5 метров. Халу готовили по традиционной рецептуре с соблюдением всех требований кашрута. Еврейская автономная область – это единственный в России регион, где еврейская культура считается официальной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 10 сентября. Отмечается целая куча разных праздников. День разноцветных букетов, день обеда за просмотром телевизора, день школьных фотографий, а еще день обмена идеями.
1: Я тут подсмотрел одну безумную бизнес-идею, которая, о май гад, сработала таки. В Китае, ребята, недавно появился новый стритфуд. Жареный на гриле лед с приправами. Ну, мы уже, да, с вами привыкли, что Юго-Восточная Азия выдает порой какие-то совершенно невероятные вещи, там, например, жареное мороженое.
0: Я от жареного молока еще не отошла.
1: Да, да. Значит, рецепт там такой. Лед бросают на раскалившийся гриль, смазывают маслом и добавляют приправы. Ну, это могут быть чили, перец, кумин, кориандр, лук и так далее. Покупатели приходят в восторг от блюда, а продавцы советуют есть его горячим, ну, в кавычках горячим, естественно. Подается лед на небольшой бумажной тарелочке. Идея началась с шутки. Как-то раз повар из продуктового киоска в Наньчане из провинции Цзянси решил помочь своим покупателям справиться с жарой. Бросил кубики льда на гриль, полил кисло-сладким ароматным соусом, посыпал зеленым лучком и кунжутом и раздал бесплатно. Процесс он заснял на камеру и выложил в одной из популярнейших соцсетей. Неожиданно видео завирусилось, за фирменной закуской стали приезжать гурманы из совершенно разных частей страны и прямо выстраивались в очереди. Забавно, но по отзывам покупателей, больше всего во вкусе жареного льда им нравится вкусный кисло-сладкий соус. То есть, смотрите, есть сладкоежки, которые обжираются холодным мороженым на жаре, а есть люди, которые предпочитают другой вкус, да, вот этот кисло-сладкий соус, я думаю, что вот тебе бы понравилась такая штука.
0: Мне кисло-сладкий не очень, мне вот соленый больше. Я не могу понять, ведь если кубик льда бросить на гриль, он тут же превратится в воду. Что? Как это происходит?
1: Вот, видимо, очень быстро. Очень быстро его кидают, он чуть-чуть оплывает, его, значит, сбрызгивают этим соусом. Возможно, там происходит процесс легкой карамелизации, и тут же на тарелочку ты отправляешь в рот, и поэтому, соответственно, у тебя вот этот приятный вкус соуса, но при этом прохладненько во рту.
0: Да, ну что, все мы знаем, куда сейчас пойдем вместе со мной дружно? В интернет смотреть видео.
2: Что это было? Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Зачем? Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
4: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27, 0+.
5: Отменяйте план на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
6: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-21-50-74. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Темза Таун будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. И, кстати, Темза Таун – пример так называемого города-призраков Китая. Он был построен в 2006 году недалеко от Шанхая и стилизован под типичный английский городок с булыжными улицами и европейской архитектурой. Но, несмотря на масштабное строительство, город так и не был заселен. Сегодня этот городок практически пустует и используется в основном как фотолокация, особенно популярная у молодоженов. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме будет уже заметно теплее. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, уже четверг, завтра пятница, и вот они, выходные в Санкт-Петербурге. Попрохладнее стало. Вот вчера я прям чувствовала, день назывался «Бабье лето». Плюс 22 градуса, ни единого дождичка, теплый ветерок дует. Я даже до магазина 3 раза прогулялась, потому что все время что-то забывала. Что я вчера сделала? Я вчера, наконец-то, меня выбесила вот эта вот трендовый рецепт рулета из крабовых палочек. Я подумала, что я его сделаю. Рассказываю, что, значит, происходит в рецепте. Так. Там берется бумага пекарская, на нее рвутся или нарезаются крабовые палки, засыпаются сыром и отправляются, в моем случае, в аэрогриль. Получается такой квадратик. Он остывает, ты его тихонечко переворачиваешь, намазываешь его, предположим, творожным сыром, посыпаешь огурчиком и скручиваешь в рулетик. Ну, можно еще, если вы хотите, чтобы он был похож на суши, можно еще нарвать туда листья нори. Скручиваешь в рулетик, режешь колечками, поливаешь терияки, да, и все.
2: И
1: наслаждаешься.
2: И
1: белковая бомба готова. Да. Значит, да. И как говорится, и недорого, и сердито. Вот.
2: А чем запить? Подскажет сердце.
1: Запить можно чем угодно. Там вообще вариантов масса. Так вот, друзья, да, недорого, потому что если бы вы такое блюдо заказали в ресторане, представьте, сколько бы вы заплатили. Мы сегодня решили поговорить про недорогие, но в то же время дорогие вещи. Вещи, которые вам, может быть, достались в наследство. Может быть, вы купили в секонд-хенде какую-то вещь, пришли домой. О, батюшки, а это же...
2: Камзол Павла Первого.
1: Я вообще-то хотела сказать Луи Виттон какой-нибудь или еще что-нибудь. Ну, какая-то вещица, да, посмотрели на бирочку. Я, кстати, знаю историю, как девочка купила шорты для своего мужа в секонд-хенде и нашла в кармане $200. Представляешь, какая история. И вот шорты, которые стоили 150 рублей, вдруг стали стоить вот...
2: Целое состояние.
1: Немалую сумму денег.
2: И вот уже небольшая деревенька под Питером.
1: Его. Вот. А значит, где вы можете оставлять свои сообщения? Не устану повторять. Во-первых, в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене. Не в сообщениях группы. Во-вторых, в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Ну, а в-третьих, конечно же, в нашем канале в Максе. И он тоже называется, удивитесь, «Радио Ваня».
2: За самый классный, самый содержательный, яркий комментарий сегодня дарим фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
0: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины. Разногласия и споры возникают чаще, чем обычно, но уже скоро все наладится.
2: Овны, мужчины, сегодня придется признать свои давние ошибки, а это обеспечит вам будущий успех.
1: Тельцы, женщины, с важными решениями лучше не спешить, а уж принимать их на ходу точно не стоит.
2: Тельцы, мужчины, сегодня многое дается легко, к тому же открываются новые таланты. Главное, не откладывать даже мелочи.
1: Близнецы, женщины, благодаря изобретательности вы находите неожиданные, но эффективные решения.
2: Близнецы, мужчины, удивительные возможности, которые перед вами откроются, потребуют немного смелости.
1: Раки, женщины, трижды подумайте перед тем, как что-то кому-то сказать. Последствия могут быть необратимыми.
2: Раки, мужчины, вам придется приложить немало усилий, чтобы разобраться с накопившимися проблемами.
1: Львы, женщины, очень важно не отвлекаться по пустякам и вовремя реагировать на события.
2: Львы, мужчины, любую новую информацию тщательно проверяйте. Сегодняшние сплетни будут очень опасны.
1: Девы, женщины, все сложится удачно, если делать с чувством, с толком, с расстановкой.
2: Девы, мужчины, ваши достоинства будут замечены представителями противоположного пола.
1: Весы, женщины, придется как следует постараться. Но вы-то знаете, что дело того стоит, и вас это вдохновляет.
2: Весы, мужчины, вам звезды советуют закинуть в долгий ящик дела, которые можно отложить, и посвятить этот день отдыху.
1: Скорпионы, женщины, будет возможность кое-что в жизни изменить, сделать ее комфортнее и приятнее.
2: Скорпионы, мужчины, способность вникать в детали становится залогом успеха.
1: Стрельцы, женщины, сложности будут, но если сосредоточиться, все успеете играючи.
2: Стрельцы, мужчины, отличное самочувствие и хорошее настроение сделают день насыщенным и не лишенным удовольствий.
1: Козероги, женщины, возможны приятные встречи с друзьями и гармоничные переговоры с деловыми партнерами.
2: Козероги, мужчины, ваш обычный консерватизм уступает место жажде новых впечатлений и смелых экспериментов.
1: Водолеи, женщины, сбалансированное питание и правильный режим дня поможет избежать досадных промахов.
2: Водолеи, мужчины, дела решаются быстро и успешно, если вы начнете чуточку пораньше.
1: Рыбы, женщины, вы легко находите общий язык с партнерами, которые со временем могут стать добрыми друзьями.
2: Рыбы, мужчины, сегодня лучше заняться чем-то простым, понятным и очень любимым.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, четверг, 10 сентября. И недорогая-дорогая вещь. Именно о таких случаях мы сегодня говорим. Ну, то есть, самый такой, да, будет близкий пример, когда покупаешь что-то задешево, а потом оказывается, что это стоит просто целое состояние. Аня Медведева
2: оценила свои возможности.
1: Оценила свои интеллектуальные возможности и тут же их реализовала в группе радио Ваня ВКонтакте. Несколько лет назад, пишет Аня, брала все для творчества, ну, поскольку очень люблю рисовать. Раньше набор акриловых красок был 5000, там было много цветов, но спустя время цены подняли слишком высоко, задрали, и теперь они стоят 10 тысяч, в два раза дороже. Краски качественные были, и сейчас пользуюсь. Ну, эти рисунки я рисовала давно, вот этими красками. Всем отличного настроения, хорошего дня. Привет моему другу Егору. И вот зайдите в группу радио Ваня ВКонтакте, посмотрите, там два примера Аниных работ. Это всегда очень оригинально, это не совершенно не банальное такое творчество, ну, яркая такая индивидуальность. Я думаю, что Ане есть смысл развиваться дальше.
2: А у меня, кстати, тут недавно такой случай произошел. Ну, не совсем прям в два раза вещь подорожала, и тем не менее, я урвала матрас буквально за 8700. И чтобы вы понимали, матрас большой, 1,80 м в ширину, ну, естественно, на 2 метра
1: на
2: в длину.
1: На двоих.
2: Да, да. И выдерживает 260 килограммов, то есть под 130 на место. Ну, если мало ли, вдруг я еще разъемся,
1: то я меня... Я тебе разъемся, я тебе рот зашью.
2: Я, кстати, сегодня взвешивалась, я еще на 1,5 килограмма похудела, представляешь?
1: Какая ты пушинка веселая.
2: Постранела. Да. Ну, мне еще там 30 килограммов, и я буду в порядке.
1: Нормально,
2: так
1: нормально.
2: Вот, друзья, значит, и на следующий же день этот матрас уже стоил 12600. Как вот так вот произошло, что я урвала последние из партии?
1: Что
2: я
1: хотят,
2: молодец.
1: Что и делают.
2: Да. Еще одно сообщение от Ирины в нашем канале в Максе из Алтайского края. Ирочка нам пишет: я один раз купила у цыганки сапоги за 300 рублей, а они оказались натуральные. И носила я их 10 лет. А потом они мне просто надоели. Я их отдала в комплексный центр. Они были как новые. Что за комплексный центр? Я не знаю. Наверное, в комиссионку. Для всех моих знакомых было удивительно такое качество за такие копейки. Еще одну историю расскажу, раз время есть. Хотя, может быть, его уже и нет. Нет, есть. Так вот, значит, я приехала в Петербург в 2005 году на постоянное проживание. И купила ботинки в Комете. И моя 20-летняя дочь у меня их отжала потом. Мои ботинки, которые я купила тогда. И вот они умерли только в прошлом году. Ботинки.
1: Но это знаменитая английская марка, мы прекрасно знаем.
2: Если, и больше таких нет.
1: И поскольку это был, тебе очень повезло, оригинал.
2: Да. Вот.
1: Сносу нет.
2: А у вас как это было? Что вы купили недорого, а потом оказалось, что это дорого? А может, вам подарили, а может, вы в наследство получили?
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло, газ, вода. На Стопани 44.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
4: Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Рики. Энергетический радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В поселке Сусанино начался ремонт молодежного центра. Эксперты дали советы по восстановлению бюджета после отпуска. Россияне назвали топ-5 самых запоминающихся книг о животных. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В поселке Сусанино стартовал ремонт молодежного центра «Юность», пишут СМИ-44. Здание конца 19 века – памятник архитектуры регионального значения. На сегодня выполнено около 40% работ. Старые конструкции полностью демонтировали, отштукатурили стены на обоих этажах, утеплили и забетонировали полы и смонтировали потолки. Исторические кирпичные стены уже расчистили, они станут главным акцентом интерьера в стиле лофт. Впереди чистовая отделка. Напомню, что молодежное пространство уже обновили в Буе и Мантрове, а также центр в Сандогоре. Сейчас ремонт идет в Нее и областной столице, а в Павинском районе возводят модульное здание. Тем самым сеть современных площадок для молодежи продолжает расти. Чтобы восстановить финансовую подушку после отпуска, следует проанализировать расходы и временно сократить необязательные траты, пишут «Известия». Для распределения доходов эксперты предлагают правило 50-30-20. Половина на обязательные расходы, 30% на желания и 20% на сбережения. Главное – восстановить подушку, которая должна покрывать расходы семьи на срок от 3 до 6 месяцев. Еще один способ сэкономить – проверить, какие налоговые вычеты вы можете получить. Например, до 110 тысяч рублей в год можно вернуть за обучение ребенка и до 150 за свое образование и лечение. Также стоит пересмотреть банковские услуги, отключить ненужные платные опции и оценить кэшбэк по картам. Кроме того, кредиткой после отпуска лучше пользоваться осторожно, отмечают они. Если вы не уверены, что сможете погасить долг в беспроцентный период, лучше не рисковать. Повесть Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» стала лидером рейтинга книг о природе и животных, которые больше всего запомнились россиянам, пишет газета.ру. На втором месте «Умка» Юрия Яковлева, а на третьем русская народная сказка «Три медведя». В пятерку также вошли «Дядя Федор, пес и кот» и сборник рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бьянки, Паустовского и Сладкова. Более половины респондентов уверены, что такие книги помогают отвлечься от повседневности, поднять настроение и справиться со стрессом. У 61% опрошенных есть дети, и большинство из них регулярно или время от времени читают им книги о природе и животных. Среди любимых произведений юных читателей – «Дядя Федор, пес и кот», «Доктор Айболит» и «Умка». Возрастное ограничение 0+. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про вещи, которые достались вам недорого, а по сути оказались, ну, очень дорогими. И, может быть, не обязательно в цене, а в качестве или еще в чем-то. Инга Миронюк написала в наш телеграм-канал радио Ваня FM. Помню, в Москве был мною очень любимый черкизовский рынок. Я отоваривалась там все время. Это было начало 2000-х. Инга, дорогая, мы вот тут с Алексеем прям ликбез я ему провела по этому черкизону. Я его тоже нежно обожала. Так вот, пишет Инга. Училась я в лицее. Добираться до учебы минут 15 пешком. Автобус, электричка, автобус. В общем, там еще целая трасса. Купила я на рынке босоножки. Обычные черные на каблуке 7 сантиметров. И ездила в них на учебу 5 на 2. Плюс гуляла в выходные. Так долго носила, что даже от их вида устала. В них не сломалось ничего. Кстати, босоножки из кожзаменителя, и это даже не кожа, все целое, и каблук, и супинатор, и не потрескалось ничего, и ремешок в норме. В общем, я их выкинула не из-за непригодности, а просто потому, что они мне, ну, очень сильно надоели. Хотя я бы на вашем месте, Инга, поставила их куда-нибудь, да, на видное место и поклонялась. Качественные вещи. В общем, что, история запомнилась на всю жизнь, пишет Инга. Просто неожиданно было на черкизоне купить такую мега-качественную обувь.
2: Андрей написал в нашем канале в Макселе. 30 назад от бабушки досталась швейная машинка «Зингер». Много лет пользовались, и лет 5 назад от друга узнал, что она может стоить очень дорого. Ну и действительно, родственники рассказали, что эта немецкая машинка досталась моему деду во время Отечественной войны. Трофей. Какова стоимость, неважно. Храним память о дедушке ветеране. Но Зингер — это знаменитая немецкая фирма. Там супер, просто лютое качество. Она может там работать по 80, по 90, по 120 лет. У нас, кстати говоря, есть до сих пор в Санкт-Петербурге заводы, которые работают на станках компании Зингер. Не секрет, что во время индустриализации в 30-е годы станки нам поставляли, кстати говоря, наши друзья из Великобритании, из Соединенных Штатов и из, соответственно, Германии. Там заводы Круппа работали. Действительно, это, ребят, ну, неубиваемое качество.
1: Лёшка поет, как соловей, прям заслушалась.
2: Ну, я историк же, конечно.
1: Елизавета Перовская. Мне коллега платье подарила. А оказалось, оно с подиума. В единственном экземпляре. Красивое такое. И принц с купидонами, как будто на мне фреска Микеланджело. А я почему-то сообщение-то прочитала. Смотри, у меня волосики встали на руках.
2: Ребята, какая электризация.
1: Мне тоже хочется какое-нибудь платье с подиума. Хотя зачем мне платье, когда я в платьях не хожу? Просто хочется. Хочу, желаю.
0: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
3: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-2527-0+.
4: Отменяйте план на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
5: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Темзатаун будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. И, кстати, Темзатаун – пример так называемого города-призраков Китая. Он был построен в 2006 году недалеко от Шанхая и стилизован под типичный английский городок с булыжными улицами и европейской архитектурой. Но, несмотря на масштабное строительство, город так и не был заселен. Сегодня этот городок практически пустует и используется в основном как фотолокация, особенно популярная у молодоженов. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме будет уже заметно теплее. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%, согласно сервису Яндекс.Погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы рассказываете нам о тех вещах, которые сначала стоили совсем копейки, а потом оказалось, что ценнее прям и нет на свете. Елена вот история такую рассказывает в нашем канале в Максе. Давным-давно купили в секонде отцу рабочую рубашку. Батя, значит, это, рубаху справили, во! А дома уже в нагрудном кармашке обнаружили 50 немецких марок. Вот, с одной стороны, приятная находка, а с другой, осознание, что, привозя одежду, ее не то что не стирали и не обрабатывали, а даже не проверяли на наличие чего-либо в карманах.
2: Ну, то есть, пожалуйста, можно постирать ощущение. И проверить. У меня просто еще одна история есть от Сережи Хапуженкова из Жуковки, который рассказывает, тоже история про карман. Значит, в конце 90-х ездили мы с компанией в столицу купить себе кожаные куртки. На рынок уже к концу дня попали, друзья быстренько себе все выбрали, а та, которая мне понравилась, была последняя, и всем пацанам показалось, что она какая-то поношенная, что ли. И они отговаривали, но я стояла на своем твердо и купил ее. И когда стал мерить дома, за много сотен километров уже от места покупки, во внутреннем кармане обнаружил деньги, походу, вся дневная выручка на десяток таких курток. Жуковка, привет, пишет Сережа. Вот такая вот штука произошла. Нет, с одной стороны, конечно, обидно за продавца, да, с другой стороны, ну, как-то надо быть поответственнее.
1: А Ольга Ивлева, такая прикольная зарисовка. Пишу из Республики Мордовия. Мне как-то студент за зачет, из чего мы понимаем, что Оля преподаватель, угу. Вот студент за зачет привез котенка. Сейчас коту 2 года. Невероятно умный и ласковый котик оказался. Спасибо за такую, в кавычках, взятку.
2: У меня тоже есть история про 2 года. 2 года назад Александр Егоров копил с женой на свадьбу. И внезапно, я еще раз повторю, это важно, 2 года назад, внезапно увидел на одном из сайтов объявление, мол, продаю дом, кирпичный, двухэтажный, баня, гараж, 13 соток, но самое главное, на море. Ну да, на Горьковском водохранилище, но и тем не менее... 450 тысяч всего лишь. Кирпичный двухэтажный дом. Слушай, 2 года назад.
1: Да мы с тобой в пятницу больше проедаем.
2: Шикарнейший подарок на свадьбу. Спасибо, Господи, пишет Александр. Теперь такая память. Ну, знаете, и со свадьбой мы тоже справились. Кстати, там ее исправили. В этом самом доме. Просто кайф. Саш, ну, я вас поздравляю. Действительно, видимо, этот дом ждал именно вас. А совсем скоро мы узнаем, кого ждет сегодня фирменная сумка Шоппер от радио Ваня. Ну как скоро? Через пару часиков.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

Хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили обсудить недорогие вещи, которые вам достались либо даром, либо за какие-то маленькие деньги, а в итоге оказалось, что они очень даже дорогие. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». И, конечно же, еще можно оставить сообщение в нашем канале в Максе. Как это сделал, например, Василий. Как-то покупал оперативную память для компьютера, и она стоила 4500. Я долго сомневался, жаба душила. В итоге все-таки купил. И знаете, теперь она стоит 16 тысяч. Вот и правильно, что, Василий, вы сообразили в моменте.
2: Раиса Ашурова, привет из Томска. История произошла 15 лет назад. Моя дочь была маленькая, ей было 3 года. Мы копали картошку, и ко мне подбегает, значит, дочурка, говорит: «Мама, мама, я нашла денежку», и отдает мне монету. Я глянула так одним глазом, убрала в карман, потом, думаю, эту монету отмою. И вот разглядела, в итоге пришла знакомая в гости, работала в ювелирном магазине, ей показала, и оказалось, что эта монета 1821 года стоила громадных денег, ну и до сих пор, разумеется, да, цена на нее только выросла. Причем знакомая просила продать, а мы не согласились, решили, что когда дочь вырастет, сама решит, куда деть это сокровище.
1: Ну вот такое вот приданое у девочки вдруг организовалось, которое она сама себе обеспечила. Дарья, мы как-то раз ходили с мамой в магазин за школьной одеждой и заметили духи Хлоя, которые уже давно сняли с производства. И знаете, нам их отдали просто так, в подарок. Я посмотрела, они стоят где-то 6 тысяч.
2: Антон Иванов всю жизнь мечтал о настоящем угольном самоваре и стуле именно советских времен. И как-то раз на одном из сайтов нашел прекрасное предложение всего за каких-то 5 тысяч рублей. Приехал, забрал, а оказалось, что самовар в идеальном состоянии, причем еще царских времен, 1905 года, дореволюционный, и стоит он минимум 50 тысяч. Счастью, не было предела, теперь чай из него пью по-царски, Антон.
1: Тоже была история, девчонка купила набор посуды, чайный сервиз, там за какие-то там 1500 рублей, а потом оказалось, что там одна чашечка только стоит, ого-го, сколько денег, и тоже несказанно была этому рада. Или вот Ангелина Калугина: «Я покупала ткань с рук», пишет Ангелина, «под видом простой блузочной синтетики, в общем, за 3 копейки приобрела, купила, а отрез-то оказался натурального шелка». Тоже, как говорится, повезло. А как однажды повезло вам, рассказывайте, ну и даже, может быть, показывайте.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня. Помню я твой.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома.
6: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
7: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-170-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
8: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Все, что ты любишь на «Радио

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме открылась экспериментальная ясельная группа. В России назвали процент студентов, совмещающих учебу с работой. Мужчина сдал банки и разбогател на 43 миллиона рублей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась первая группа для детей младенческого возраста от 9 месяцев до года, пишет администрация города. Это эксперимент в рамках национального проекта «Семья». Идея в том, чтобы помочь мамам раньше выйти на работу, а студенткам вернуться к учебе. При этом многодетные семьи смогут зачислять детей в такую группу вне очереди. Сейчас в группе уже 10 малышей. С ними занимаются воспитатели по специально разработанной программе, которая учитывает возраст каждого. Оставлять ребенка можно на 4 часа с 8 утра до полудня. Пока это лишь пилотный проект на базе детского сада номер 75. Если родителям он понравится, то уже в следующем году количество таких групп планируют увеличить. Согласно статистике, больше 60% российских студентов совмещают учебу с работой, пишет газета.ру. 32% трудятся постоянно, а еще 29% берут проекты и подработки. При этом почти половина респондентов мечтает о стажировке, но реально проходит ее только треть из них. Интересно, что главной ценностью в работе студенты называют не деньги, а возможность развиваться и учиться новому. При этом 30% хотели бы строить карьеру в одной компании долгие годы, и только 12% готовы регулярно менять профессию. Среди работающих студентов 58% трудятся в небольших компаниях, 29% в крупных корпорациях, 24% совмещают учебу с фрилансом, 13% работают в стартапах и 8% занимаются предпринимательством. Исследование показывает, что работа во время учебы все чаще становится частью осознанной карьерной статистики, а не просто способом заработка. Житель американского штата сдал алюминиевые банки, купил на вырученные деньги лотерейный билет и выиграл 500 тысяч долларов, пишет газета.ру. 39-летний мужчина каждое воскресенье играл в лотерею на деньги от сдачи банок. В этот раз он купил билет в аптеке, стер защитный слой и понял, что выиграл 500 000. Теперь же он планирует потратить деньги на выплату ипотеки и отпуск, а еще устроить большой праздничный ужин для друзей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 10 сентября. Отмечается целая куча разных праздников. День разноцветных букетов, день обеда за просмотром телевизора, день школьных фотографий, а еще день обмена идеями.
1: Я тут подсмотрел одну безумную бизнес-идею, которая, о май гад, сработала таки. В Китае, ребята, недавно появился новый стритфуд. Жареный на гриле лед с приправами. Ну, мы уже, да, с вами привыкли, что Юго-Восточная Азия выдает порой какие-то совершенно невероятные вещи, там, жареное мороженое.
0: Я от жареного молока еще не отошла.
1: Да, да. Значит, рецепт там такой. Лед бросают на раскалившийся гриль, смазывают маслом и добавляют приправы. Ну, это могут быть чили, перец, кумин, кориандр, лук и так далее. Покупатели приходят в восторг от блюда, а продавцы советуют есть его горячим, ну, в кавычках горячим, естественно. Подается лед на небольшой бумажной тарелочке. Идея началась с шутки. Как-то раз повар из продуктового киоска в Наньчане из провинции Дзянси решил помочь своим покупателям справиться с жарой. Бросил кубики льда на гриль, полил кисло-сладким ароматным соусом, посыпал зеленым лучком и кунжутом и раздал бесплатно. Процесс он заснял на камеру и выложил в одной из популярнейших соцсетей. Неожиданно видео завирусилось, за фирменной закуской стали приезжать гурманы из совершенно разных частей страны и прямо выстраивались в очереди. Забавно, но по отзывам покупателей, больше всего во вкусе жареного льда им нравится вкусный кисло-сладкий соус. То есть, смотрите, есть сладкоежки, которые обжираются холодным мороженым на жаре, а есть люди, которые предпочитают другой вкус, да, вот этот кисло-сладкий соус, я думаю, что вот тебе бы понравилась такая штука.
0: Мне кисло-сладкий не очень, мне вот соленый больше. Я не могу понять, ведь если кубик льда бросить на гриль, он тут же превратится в воду. Что? Как это происходит?
1: Вот, видимо, очень быстро. Очень быстро его кидают, он чуть-чуть оплывает, его, значит, сбрызгивают этим соусом. Возможно, там происходит процесс легкой карамелизации, и тут же на тарелочку ты отправляешь в рот, и поэтому, соответственно, у тебя вот этот приятный вкус соуса, но при этом прохладненько во рту.
0: Да, ну что, все мы знаем, куда сейчас пойдем вместе со мной дружно в интернет смотреть видео.
2: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: спою. Хочешь, я тебе, хочешь, я тебе спою. Хочешь, я тебе, хочешь, я тебе спою. Хочешь, я тебе, хочешь, я тебе спою.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
2: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
5: Реклама.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Темзатаун будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов. И, кстати, Темзатаун – пример так называемого города-призраков Китая. Он был построен в 2006 году недалеко от Шанхая и стилизован под типичный английский городок с булыжными улицами и европейской архитектурой. Но, несмотря на масштабное строительство, город так и не был заселен. Сегодня этот городок практически пустует и используется в основном как фотолокация, особенно популярная у молодоженов. Что же, ну а если говорить о погоде, то в Костроме будет уже заметно теплее. Днем температура воздуха составит плюс 21, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер южный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На Радио Ваня. Yeah.

0: «Утренняя зарядка»
1: на радио «Ваня».
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, соковыжималка и пылесос. Мы приглашаем вас в группу «Радио Ваня» ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали бытовой прибор.
3: На картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы и под которой мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов, казалось бы, все ясно. Девушка в прачечной или в ванной комнате подносит к лицу стопку полотенец и наслаждается, вдыхая их аромат. Явно полотенца чистые, иначе бы она так не делала. Ну и на дворе белый день, цвета очень приглушенные, вернее, даже, я бы сказала, пастельные. Что вам поможет в отгадке нашего сегодняшнего вопроса, неизвестно. Может быть, это действительно будет цвет, может быть, сама дама, может быть, ее действие и телодвижение. Но, казалось бы, как будто бы ответ лежит на поверхности. Но сегодня это не так. Придется немножечко подумать и, собственно, написать. Автор одного из правильных ответов, конечно же, получит приз.
2: А именно два билета на премьеру спектакля «Дон Жуан» с Никитой Кологривым в главной роли. 24 сентября на сцене ДК «Выборгский» при поддержке «Радио Ваня».
1: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем незамедлительно посетить. Видите, я даже немножечко опережаю мысль группы радио Ваня ВКонтакте, потому что сегодня в умной зарядке мы загадали бытовой прибор. Но, как обычно, есть сразу несколько «но».
3: Это не утюг.
2: И даже не полотенцесушитель.
3: И не стиральная машинка. На картинке подсказки у нас девушка несет стопку чистых полотенец, ну, наверняка, чтобы положить их на полочку в шкафу.
2: Кстати,
3: и...
2: она же блаженствует, она даже закрыла глаза.
3: От аромата этих полотенец. Да. Конечно же, в этом-то и заключался весь фокус нашей фокус, загадки.
2: Да.
3: Что вы предположили? Ну, вот кроме утюга, что у нас тут еще и сушилки, ну, очевидных каких-то вещей.
2: Ну, да.
3: Увлажнитель, вот, например, считает Анастасия.
2: Да.
3: Еще мне очень понравилась ласка. Бытовой прибор ласка. Знаете, если бы был такой бытовой прибор ласка, многие женщины, может быть, даже бы и не выходили замуж.
2: Да,
3: купила себе ласку.
2: Сохраняли бы абсолютно счастливую автономию. Да, но помимо того, что есть еще такой пушистый зверек, ласка.
3: Ну, это тоже как.
2: А ты знаешь, что, кстати говоря, тут, по-моему, 2 года тому назад ласки приходили зимой в северные районы Петербурга полакомиться из помоек. Причем красивые,
3: какой.
2: Чудесные, беленькие такие, пушистенькие ласки.
3: Ну, так, возвращаемся к нашему вопросу. Мне очень понравился ответ тостер. Он неправильный, но ведь полотенце существует для того, чтобы ты был сухой, да? А тостер подсушивает хлеб. Игорь, спасибо большое, вы сегодня не угадали.
2: Слушай, а какая роскошь, смотри, вафельница.
3: Тоже полотенца бывают, кстати, вафельные. Но у нас на картинке подсказки это не совсем так. У нас они
2: махровые.
3: Ну, кстати, вот мне очень нравится, что в последнее время появились вот эти полотенца для спортивных залов из микрофибры, которые очень тоненькие, легонькие и не занимают много места в сумке.
2: Слушай, ты знаешь что, а я тут заказал себе на кухню коврик на стол для
3: сушки посуды?
2: Свежепомытой посуды, да, потому что невероятно мгновенно впитывает.
3: А я купила в одном магазине одинаковых цен такой уже давно и кайфую.
2: Ну, 1-0 в твою пользу.
3: Да, я сегодня победила. Нет, сегодня у нас победила Любовь Чернова. Правильно, мы имели в виду кондиционер. Девушка вдыхает аромат чистых полотенец и, скорее всего, все-таки с кондиционером.
2: Дорогая Люба, мы вручаем вам 2 билета на спектакль «Дон Жуан», трагикомедия Мольера в новой постановке. Классика, бьющая в нерв сегодняшнего дня. В роли главного соблазнителя всех времен Никита Кологривый. Спектакль «Дон Жуан», премьерный показ в Санкт-Петербурге. 24 сентября в ДК «Выборгский». Подробности на kassir.ru. 18+.
3: Никита Кологривый.
1: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
4: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 10 сентября, на народном календаре день Анны и Саввы Скирдников. Дело в том, что на Руси в этот день завершалась обычно жатва хлебов. Крестьяне торопились убрать снопы с полей и сложить их в скирды, такие большие стога, чтобы уберечь урожай от осенних дождей и холодов. Процесс этот и дал название празднику «Скирдники». В народе говорили: «Красно поле снопами, а гумно скирдами».
2: И вот с днем Анны и Саввы Скирдников связано множество запретов, нарушение которых, по народным поверьям, может привести к неприятностям, болезням и финансовым проблемам. Итак, значит, ходить в лес, особенно в одиночку, запрещается. Считается, что в этот день лесные духи, а именно лешие, особенно активные, могут сбить путника с пути, завести в болото или непроходимую чащу и полностью остановить все приборы, включая самые элементарные магнитные компасы.
1: Я вот как раз вчера в лес сходила, поэтому сегодня еле дошла до студии.
2: Заранее.
1: Болит все, ничего не помогает, как говорится.
2: Вошла в студию на шарнирах и обратила внимание.
1: Рассказывать незнакомцам личные тайные секреты сегодня тоже нельзя. Хорошо, что вчера с подружкой поделилась вечером, успела до полуночи. Заниматься тяжелым физическим трудом нельзя, особенно женщинам. Mm-hmm. А я и не могу после вчерашних вот этих вот кочек, бревен и полей и лесов.
2: Послушай, ну кусок кулебяки-то ты поднимешь?
1: Это завсегда,
2: вот,
1: да.
2: Вот.
1: А тратить последние деньги, да, нельзя сегодня.
2: Нельзя сегодня, да. А в остальные дни, ради бога.
1: Пожалуйста. Свататься, назначать свидание, венчаться, вот тоже сегодня так себе денечек.
2: Не планировали.
1: Что же можно делать, наконец-то? Почему все время какие-то запреты? А, пожалуйста, готовьте блюда из калины, пироги и варенье, угощайте соседей, и тем самым вы привлечете в дом богатство и удачу. Что такое калина, спросите вы, где она произрастает?
2: Произрастает она, соответственно, на автовазе, в Тольятти.
1: Совершать добрые дела сегодня нужно. Умываться холодной водой, это сделано. Приглашать гостей, ага, это я вчера еще пригласила, до сих пор у меня ночует. И молиться святым, чтобы эти гости ушли наконец.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
3: Ювелирная улица «Приволжска».
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Костромичи смогут поучаствовать в конкурсе улыбок. В России изменятся правила внесения наличных в банкоматы. В Нальчике приготовили 250-килограммовую халву. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Жители области могут принять участие в общенациональном конкурсе «Улыбка России. Улыбка единства», пишет ГТРК. Для этого нужно загрузить на сайт проекта семейное фото с улыбками, отметить на интерактивной карте населенные пункты, связанные с историей семьи, и добавить короткую подпись. Тем самым получится живой архив фотографий, который расскажет о России через лица людей и семейные традиции. Конкурс проходит в рамках Года единства народов России. Он продлится до 20 сентября. Лучших авторов пригласят в Москву на профессиональную фотосессию. С 1 октября появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке, пишет «Известия». Операция будет проходить через систему быстрых платежей. Но есть ограничения. За раз можно внести не больше 25 тысяч, за день до 50, а за месяц до 200. Такая операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП на нее не действуют. Комиссию могут взять оба банка. Лимиты считаются по человеку в целом, а не по каждому банку. Когда они восстановятся, зависит от методики конкретного банка. В случае, если банкомат принял деньги, а на счет они не поступили, необходимо сохранить чек и обратиться в банк, который принимал наличные. В случае отказа перед внесением купюр проверьте, подключен ли сервис и не превышен ли лимит. В Нальчике поставили рекорд России. Приготовили самую большую кабардинскую халву, пишет Лента.ру. Ее вес составил 254 килограмма. Национальное лакомство создали сельские женщины. На его приготовление у них ушло больше 6 часов. Рецепт халвы здесь передают из поколения в поколение. Это не просто угощение, а настоящая часть культурного наследия кабардинского народа. Готовят ее из простых натуральных продуктов – сливочного масла, пшена и сахарного сиропа. Но вот сам процесс требует много времени и мастерства. Рекорд уже занесли в Книгу рекордов России. И, кстати, это уже не первый гастрономический рекорд в регионе. В 24-м году здесь сварили больше 300 литров яблочного джема, а в 23-м собрали панно из 42 тонн яблок. Что ж, кабардинцы умеют удивлять. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, хороший день для начала новых деловых отношений. Откладывать не стоит.
2: Овны, женщины, на работе необходимо проявить рвение. А вот дома будьте помягче.
1: Тельцы, мужчины, прекрасное время для покупок и физических нагрузок.
2: Тельцы, женщины, расстановка планет способствует небольшому улучшению вашего материального положения.
1: Близнецы, мужчины, у вас не исключено неожиданное знакомство, которое может привести к незапланированным расходам.
2: Близнецы, женщины, ждите приятных новостей. Вас чем-то порадуют, а вместе с этим улучшится и настроение, и самочувствие.
1: Раки, мужчины, вам могут сделать заманчивое предложение о смене работы или даже всей сферы деятельности.
2: Раки, женщины, интуиции доверять не стоит. Сегодня опереться можно только на проверенные факты и здравый смысл.
1: Львы, мужчины, устройте близким маленький семейный праздник. Теплые воспоминания о нем еще долго будут согревать ваши отношения.
2: Львы, женщины, неплохой старт для благоустройства жилья, начала ремонта или хотя бы наведения порядка в доме.
1: Девы, мужчины, вам нужно сконцентрироваться только на текущих задачах дня. Подойти к ним максимально вдумчиво и рассудительно.
2: Девы, женщины, подходящий день, чтобы грамотно распорядиться деньгами, покупки будут удачными.
1: Весы, мужчины, придется постоять за свои принципы, так что соберитесь с духом.
2: Весы, женщины, чтобы не допустить промахи и ошибки, вам достаточно просто отнестись к себе чуточку критичнее.
1: Скорпионы, мужчины, звезды готовятся испытать вас на тщеславие и гордыню, поэтому проявите максимум осмотрительности и сдержанности.
2: Скорпионы, женщины, избегайте людей, чья надежность вызывает хотя бы малейшее сомнение.
1: Стрельцы, мужчины, хороший денек для продвижения в делах. Особое внимание уделите новым идеям.
2: Стрельцы, женщины, у вас сегодня есть возможность добиться абсолютной гармонии. Сохраняйте спокойствие.
1: Козероги, мужчины, важно избегать переутомления и лучше посвятить этот день неспешной мыслительной деятельности.
2: Козероги, женщины, звезды рекомендуют вам провести как можно больше времени на свежем воздухе. Это придаст энергии.
1: Водолеи, мужчины, ваш жизненный потенциал на высоком уровне, и ничто не мешает вам исполнить задуманное.
2: Водолеи, женщины, благоприятный день для проявления ваших творческих способностей, ну и дара убеждения.
1: Рыбы, мужчины, можно полностью доверять партнерам, они помогут воплотить ваши самые честолюбивые планы.
2: Рыбы, женщины, вам окажут долгожданную помощь. Давние надежды начнут, наконец, сбываться.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?
3: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Новейший китайский телескоп впервые запечатлел более миллиона звезд одновременно. Первый снимок ознаменовал завершение строительства обсерватории в провинции Цинхай на северо-западе страны и переход телескопа к этапу научных наблюдений. На снимке видны туманность Северная Америка, туманность Пеликан и более миллиона окружающих их звезд Млечного Пути. Изображение было получено за одну экспозицию, наглядно продемонстрировало возможности телескопа по наблюдению больших участков неба. Телескоп за раз способен охватить участок неба площадью почти 9 квадратных градусов. Это соответствует площади более 40 полных лун. Первый снимок был создан путем объединения 200 изображений, каждое из которых снималось с выдержкой на 0,3 секунды. Полученная картинка позволяет обнаруживать небесные объекты, которые примерно в миллион раз слабее предела видимости человеческого глаза.
2: Пожалуй, самой внушительной коллекцией носков может похвастаться житель Южной Каролины Дэрил Паркер. Он собрал уже более 2000 пар, причем разных, и планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А началось все с подарка. Пару носков ему презентовали на День отца, а дальше на дни рождения, годовщины и по другим поводам. Обычная история. Идея заявить о рекорде пришла в голову внукам Дэрила, а он ее поддержал. Сейчас этот странный рекорд принадлежит ведущему новостей Джиму Доновану. В его коллекции 1531 пара носков, и ни одна не повторяется. И хотя Дэрил уже перегнал рекордсмена и собрал больше 2000 пар, он хочет поднакопить еще экспонатов до конца года. Ну, видимо, чтобы наверняка выйти в лидеры и надолго сохранить позицию.
0: Звездотека. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня такие прикольные истории. Рассказывайте про то, как вам досталась вещица за недорого, а потом выяснилось, ну, чуть ли не в ближайшее время, что перед вами настоящий чуть ли не музейный экспонат. И вот короткая зарисовка от Максима Мацупы в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Периодически езжу в Чермет, черный металл, ищу всякие запчасти на мотоциклы, и попалась в куче старого железа передняя вилка от мотоцикла довоенного немецкого. Выкупил у них всего за 240 рублей, а и перепродал за 5000 на следующий же день. От покупателей отбоя не было. Вот что значит внимательно рассмотреть свежую покупку.
2: Да, некоторые ходят вот у нас на блошиный рынок, и там какие-то раритеты приобретают, да, которые потом оказываются действительно очень дорогими и ценными. Дмитрий Суранов. История произошла еще в 2002 году. Я был школьником, пишет Дима в нашем канале в Максе. Мы приехали к бабушке с дедушкой в деревню, им надо было разобрать, помочь старый дом. И вот при демонтаже крыши нашли кулек с царскими деньгами. 1887 года. Их прям так много-много. И записка. Всем детям расписана какая-то сумма. Выяснилось, что прадед откладывал на будущее детей. У них его было 8, включая мою бабушку. Ну что, разделили между родственниками на память. У нас, кстати, хотели выкупить эти деньги коллекционеры за большие суммы, но мы отказались, что память о деде жива.
1: Да, нумизматы, кстати говоря, особенно высоко такие рейтинговые, очень щедры на подобные приобретения. Людмила Васютина в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Лет 5 назад мне на работу принесли золотое кольцо, ну, буквально за сущие копейки. Я отнесла к ювелиру, значит, это изделие, чтобы почистить, а оказалось, что под слоем грязи бриллианты и изумруд.
2: Ого!
1: Никогда этого не забуду. Залежь?
2: Я такая тоже хочу вот что-нибудь. Меня просто, если почистить, внутри меня тоже бриллианты и изумруд.
1: Кимберлитовая трубка.
0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня мы обсуждали дорогие, недорогие и недорогие-дорогие вещи. Если кто-то запутался, сейчас поясню. Вы что-то купили очень дешево, или, быть может, вам подарили, или вы нашли где-то. Вот. А потом оказалось, что это ценная вещь. Еще немножечко ваших сообщений, прежде чем мы огласим имя победителя. Оленька Королек. В январе я купила грядку за 2300 рублей, а размерчик у нее, дай боже, 5 метров длиной, 1 метр шириной и высота 40 сантиметров. Это такие грядки, ну, такие высокенькие, которые можно не сколачивать из досок на приусадебном участке, а металлические,
2: себе.
1: Да. Mm-hmm. Вот. 2300, да, запомнили?
2: Так.
1: И больше такой цены я не видела, только за 8000 рублей. У меня все знакомые удивились. Где? Где ты взяла за 2300? Я тоже спрашиваю, Оленька, где ты взяла за 2300? Мне тоже надо за 2300 5-метровую грядку. Я там дыни высаживать буду.
2: Ну, послушай, да, это, по сути, ведь такие истории везения. А Мила Страхова лет 7 назад заставил меня охранник в магазине выворачивать карманы и вытряхивать сумку. Говорит, что я сырок украла. Он говорит, ну, вообще анекдот. Я просьбу выполнила, естественно, ничего в моей сумке в карманах не обнаружилось. На вопрос, почему, парень ответил, что я одета, как бомжиха. Я приняла это к сведению и решила исправиться.
1: Я бы на месте Милы бы приняла бы парня, а не к сведению, если бы мне кто-нибудь это сказал. С другой стороны, человек эмоционально грамотный, вот так реагирует на
2: удары судьбы, да, может быть, не самый сильный, но, тем не менее, неприятный в любом случае. То есть вот обработка информации – это и есть способность делать правильные выводы. Итак, далее. На одном из сайтов, буквально за 150-200, ну максимум 400 рублей, а то и бесплатно, я набрала себе столько дорогих, красивых вещей, причем выбирала празднично, знаете, на выход, что даже слегка увлеклась, некуда складывать, и теперь хожу в этой красоте повседневно, соответственно, чуть ли не ежесекундно меняя эти самые роскошные наряды. Можете поглядеть, тут один из шикарных луков, ну хорошо, образов уличных Милы Страховой.
1: Слушай, так это же крутой лайфхак. Действительно, да. Многие люди покупают какую-то праздничную одежду и считают, что, ну, на один раз надел, а потом можно и перепродать, да причем еще и за недорого.
2: Насколько было истории с этими коктейльными платьями.
1: Да. А почему не ходить в праздничной одежде каждый день? Я вот просто сейчас подумала, и от этого осознания захотелось Милу немножечко приобнять. Но приобнимать мы сегодня будем Максима Мацюпу, потому что именно ему за его историю достается фирменная сумка-шоппер «Радио Ваня». «Периодически езжу в Чермет», пишет Максим, «ищу запчасти на мотоциклы всякие. И тут попалась мне в кучу старого железа удивительная вещь – передняя вилка от мотоцикла немецкого, довоенного. Я его ее купил за 240 рублей». Пришел домой, повесил объявление на одном из сайтов, и за 5000 на следующий день эта вилка ушла. Я вам скажу, от покупателей отбоя не было. Они еще там полгода названивали и написывали. Где вилка, Максим? Где вилка? Где-где? На помойке практически была. Максим, мы вас поздравляем.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Алиса.
1: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».
4: Тайны!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В магазинах могут появиться роботы-кассиры, наушники вызывают проблемы слуха у молодых людей, россияне все чаще обращаются к стилистам. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Машины в России начали страховать от ударов дронов. Страховщики запустили специальные полисы для покрытия убытков от повреждений при атаках беспилотников. Об этом сообщает газета «Известия». Стоимость их от 4000 рублей в год со страховой суммой до миллиона. Полис покрывает ущерб от падения аппарата и его частей, а также связанные с этим повреждения. Эксперты отмечают, что страховка нового типа, вероятно, наиболее актуальна для жителей приграничных регионов и территорий, регулярно подвергающихся атакам. Технологии машинного зрения уже применяются в торговле. В дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира. Таким мнением поделился замглавы Минпромторга Роман Чекушев, пишет ТАСС. Он отметил, что у ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. Есть технология, которая позволяет штучный товар перемещать между полками магазина. В целом же роботизация должна решать прикладные экономические задачи как для ритейлера, так и для покупателя. Удешевлять процесс торговли и повышать его эффективность, отметил Чекушев. При этом, по словам замминистра, сами кассиры говорят, что все равно есть граждане, которые хотели бы уточнить подробности о покупаемых товарах, кому-то нужна помощь со сканированием, поэтому доля таких касс все же останется, считает замглавы Минпромторга. Врачи отмечают рост числа молодых людей с проблемами со слухом. Одной из причин может быть длительное прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости, пишут «Известия». По данным Всемирной организации здравоохранения, риску потери слуха из-за небезопасного использования аудиоустройств подвержены более миллиарда молодых людей. Чтобы снизить нагрузку на слух, ВОЗ рекомендует слушать музыку на громкости не выше 60% от максимальной и использовать наушники с шумоподавлением. Спрос на услуги в сфере красоты в России за год вырос на 7%. Об этом сообщает агентство Prime со ссылкой на аналитиков. Особенно заметно вырос интерес к созданию образа. Имидж-консультации стали востребованнее на 61%. Помощь в подборе образа для мероприятия на 81%. Спрос на мужские стрижки прибавил 40%, а на биозавивку сразу 90%. При этом аналитики подчеркивают, что клиенты все чаще выбирают именно комплексные услуги по подбору внешнего образа.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Кострома. 91 FM.
2: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
3: В Костромской области состоятся щелоковские чтения. В России сложилась острая нехватка детских стоматологов и ортодонтов. Российский город побил рекорд Нью-Йорка. Всем привет на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области пройдут щелоковские чтения, пишут СМИ-44. Тема этого года – театральный мир Александра Островского, история и современность. Участие в конференции примут историки, лингвисты, театроведы, искусствоведы и культурологи. В этом году к ним присоединятся режиссеры и члены Союза театральных деятелей. Кроме них, свои доклады представят студенты и аспиранты. Всего ожидается 28 участников. География обширна. Гостей ждут из Москвы, Петербурга, Томска, Иваново и даже Абакана. На чтениях обсудят родословную Островского, историю музея и современные постановки его пьес. Также прозвучат лингвистические и литературоведческие доклады о юбилейных пьесах. По итогам конференции выйдет сборник научных статей, который попадет в российский индекс научного цитирования. В российских клиниках не хватает стоматологов, пишет «Известия». Особенно остро узких специалистов. По оценкам экспертов, дефицит ортодонтов достигает 15%. Причина не столько в том, что мало студентов выбирают стоматологию, а в том, что у выпускников недостаточно практического опыта. Помимо этого, в стране не хватает и детских стоматологов, имплантологов и челюстно-лицевых хирургов. Эксперты отмечают, работа с детьми требует особого подхода и психологической устойчивости. Ребенку страшно, а врачу необходимо найти к нему подход, что приводит к большой эмоциональной нагрузке. В связи с этим многие из них просто выгорают. В Биробиджане испекли самую длинную кошерную халу в мире. Больше 12 метров, пишет Лента.ру. Традиционный еврейский праздник. пшеничный хлеб приготовили на Театральной площади в рамках фестиваля еврейской культуры и искусства. Таким образом, был побит рекорд Нью-Йорка, где в 2015 году испекли халу длиной в 10,5 метров. Халу готовили по традиционной рецептуре с соблюдением всех требований кашрута. Еврейская автономная область – это единственный в России регион, где еврейская культура считается официальной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло?

0: Радио Ваня. Встречай осень.
1: Мне нужен твой совет.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Аромат свежих пирожков. Обеды на любой вкус. Бодрящий кофе. И любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В поселке Сусанино начался ремонт молодежного центра. Эксперты дали советы по восстановлению бюджета после отпуска. Россияне назвали топ-5 самых запоминающихся книг о животных. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В поселке Сусанино стартовал ремонт молодежного центра «Юность», пишут СМИ 44. Здание конца 19 века, памятник архитектуры регионального значения. На сегодня выполнено около 40% работ. Старые конструкции полностью демонтировали, отштукатурили стены на обоих этажах, утеплили и забетонировали полы и смонтировали потолки. Исторические кирпичные стены уже расчистили, они станут главным акцентом интерьера в стиле лофт. Впереди чистовая отделка. Напомню, что молодежное пространство уже обновили в Буе и Мантрове, а также центр в Сандогоре. Сейчас ремонт идет в Нее и областной столице, а в Павенском районе возводят модульное здание. Тем самым сеть современных площадок для молодежи продолжает расти. Чтобы восстановить финансовую подушку после отпуска, следует проанализировать расходы и временно сократить необязательные траты, пишут «Известия». Для распределения доходов эксперты предлагают правило 50-30-20. Половина на обязательные расходы, 30% на желания и 20% на сбережения. Главное – восстановить подушку, которая должна покрывать расходы семьи на срок от 3 до 6 месяцев. Еще один способ сэкономить – проверить, какие налоговые вычеты вы можете получить. Например, до 110 тысяч рублей в год можно вернуть за обучение ребенка и до 150 за свое образование и лечение. Также стоит пересмотреть банковские услуги, отключить ненужные платные опции и оценить кэшбэк по картам. Кроме того, кредиткой после отпуска лучше пользоваться осторожно, отмечают они. Если вы не уверены, что сможете погасить долг в беспроцентный период, лучше не рисковать. Повесть Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» стала лидером рейтинга книг о природе и животных, которые больше всего запомнились россиянам, пишет «Газета.ру». На втором месте «Умка» Юрия Яковлева, а на третьем русская народная сказка «Три медведя». В пятерку также вошли «Дядя Федор, пес и кот» и сборник рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бьянки, Паустовского и Сладкова. Более половины респондентов уверены, что такие книги помогают отвлечься от повседневности, поднять настроение и справиться со стрессом. У 61% опрошенных есть дети, и большинство из них регулярно или время от времени читают им книги о природе и животных. Среди любимых произведений юных читателей «Дядя Федор, пес и кот», «Доктор Айболит» и «Умка». Возрастное ограничение 0+. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в «Тепло, газ, вода» на Стопани 44.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе.

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Осень. Настроение зонт. Радио Ваня. Сильная боль.

0: реклама.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!

Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
1: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме открылась экспериментальная ясельная группа. В России назвали процент студентов, совмещающих учебу с работой. Мужчина сдал банки и разбогател на 43 миллиона рублей. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась первая группа для детей младенческого возраста от 9 месяцев до года, пишет администрация города. Это эксперимент в рамках национального проекта «Семья». Идея в том, чтобы помочь мамам раньше выйти на работу, а студенткам вернуться к учебе. При этом многодетные семьи смогут зачислять детей в такую группу вне очереди. Сейчас в группе уже 10 малышей. С ними занимаются воспитатели по специально разработанной программе, которая учитывает возраст каждого. Оставлять ребенка можно на 4 часа с 8 утра до полудня. Пока это лишь пилотный проект на базе детского сада номер 75. Если родителям он понравится, то уже в следующем году количество таких групп планируют увеличить. Согласно статистике, больше 60% российских студентов совмещают учебу с работой, пишет газета.ру. 32% трудятся постоянно, а еще 29% берут проекты и подработки. При этом почти половина респондентов мечтает о стажировке, но реально проходит ее только треть из них. Интересно, что главной ценностью в работе студенты называют не деньги, а возможность развиваться и учиться новому. При этом 30% хотели бы строить карьеру в одной компании долгие годы, и только 12% готовы регулярно менять профессию. Среди работающих студентов 58% трудятся в небольших компаниях, 29% в крупных корпорациях, 24% совмещают учебу с фрилансом, 13% работают в стартапах и 8% занимаются предпринимательством. Исследование показывает, что работа во время учебы все чаще становится частью осознанной карьерной статистики, а не просто способом заработка. Житель американского штата сдал алюминиевые банки, купил на вырученные деньги лотерейный билет и выиграл 500 тысяч долларов, пишет газета.ру. 39-летний мужчина каждое воскресенье играл в лотерею на деньги от сдачи банок. В этот раз он купил билет в аптеке, стер защитный слой и понял, что выиграл 500 000. Теперь же он планирует потратить деньги на выплату ипотеки и отпуск, а еще устроить большой праздничный ужин для друзей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
1: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама.
4: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
5: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
4: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
6: Ювелирная улица Приволжская.
7: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи. Это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы, уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Стоят девчонки, юбки по колено.
10: У перехода метрополитена.
9: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Анита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
4: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня. Настройся на осень.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Костромичи смогут поучаствовать в конкурсе улыбок. В России изменятся правила внесения наличных в банкоматы. В Нальчике приготовили 250-килограммовую халву. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский.

0: Жители области могут принять участие в общенациональном конкурсе «Улыбка России. Улыбка единства», пишет ГТРК. Для этого нужно загрузить на сайт проекта семейное фото с улыбками, отметить на интерактивной карте населенные пункты, связанные с историей семьи, и добавить короткую подпись. Тем самым получится живой архив фотографий, который расскажет о России через лица людей и семейные традиции. Конкурс проходит в рамках Года единства народов России. Он продлится до 20 сентября. Лучших авторов пригласят в Москву на профессиональную фотосессию. С 1 октября появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке, пишет «Известия». Операция будет проходить через систему быстрых платежей, но есть ограничения. За раз можно внести не больше 25 тысяч, за день до 50, а за месяц до 200. Такая операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП на нее не действуют. Комиссию могут взять оба банка. Лимиты считаются по человеку в целом, а не по каждому банку. Когда они восстановятся, зависит от методики конкретного банка. В случае, если банкомат принял деньги, а на счет они не поступили, необходимо сохранить чек и обратиться в банк, который принимал наличные. В случае отказа перед внесением купюр проверьте, подключен ли сервис и не превышен ли лимит. В Нальчике поставили рекорд России. Приготовили самую большую кабардинскую халву, пишет Лента.ру. Ее вес составил 254 килограмма. Национальное лакомство создали сельские женщины. На его приготовление у них ушло больше 6 часов. Рецепт халвы здесь передают из поколения в поколение. Это не просто угощение, а настоящая часть культурного наследия кабардинского народа. Готовят ее из простых натуральных продуктов – сливочного масла, пшена и сахарного сиропа. Но вот сам процесс требует много времени и мастерства. Рекорд уже занесли в Книгу рекордов России. И, кстати, это уже не первый гастрономический рекорд в регионе. В 24-м году здесь сварили больше 300 литров яблочного джема, а в 23-м собрали панно из 42 тонн яблок. Что ж, кабардинцы умеют удивлять. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: Радио Ваня.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Звучит легко! «Радио Ваня». Ближе и

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области состоятся щелоковские чтения. В России сложилась острая нехватка детских стоматологов и ортодонтов. Российский город побил рекорд Нью-Йорка. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области пройдут щелоковские чтения, пишут СМИ 44. Тема этого года – театральный мир Александра Островского, история и современность. Участие в конференции примут историки, лингвисты, театроведы, искусствоведы и культурологи. В этом году к ним присоединятся режиссеры и члены Союза театральных деятелей. Кроме них, свои доклады представят студенты и аспиранты. Всего ожидается 28 участников. География обширна. Гостей ждут из Москвы, Петербурга, Томска, Иваново и даже Абакана. На чтениях обсудят родословную Островского, историю музея и современные постановки его пьес. Также прозвучат лингвистические и литературоведческие доклады о юбилейных пьесах. По итогам конференции выйдет сборник научных статей, который попадет в российский индекс научного цитирования. В российских клиниках

0: клиниках не хватает стоматологов, пишет «Известия». Особенно остро узких специалистов. По оценкам экспертов, дефицит ортодонтов достигает 15%. Причина не столько в том, что мало студентов выбирают стоматологию, а в том, что у выпускников недостаточно практического опыта. Помимо этого, в стране не хватает и детских стоматологов, имплантологов и челюстно-лицевых хирургов. Эксперты отмечают, работа с детьми требует особого подхода и психологической устойчивости. Ребенку страшно, а врачу необходимо найти к нему подход, что приводит к большой эмоциональной нагрузке. В связи с этим многие из них просто выгорают. В Биробиджане испекли самую длинную кошерную халу в мире. Больше 12 метров, пишет Лента.ру. Традиционный еврейский праздничный хлеб приготовили на театральной площади в рамках фестиваля еврейской культуры и искусства. Таким образом, был побит рекорд Нью-Йорка, где в 2015 году испекли халу длиной в 10,5 метров. Халу готовили по традиционной рецептуре с соблюдением всех требований кашрута. Еврейская автономная область – это единственный в России регион, где еврейская культура считается официальной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Угадай фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, любимые. Уже четверг на календаре, 10 сентября. Меня зовут Андрей Шмурай. И что я предлагаю в данный момент? Догадались, наверное, да? Правильно, давайте сыграем в «Угадай фильм». Так называется наша игра. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Слукавил, не кинокартину сегодня будем загадывать, а мультипликационный фильм по причине четверга. Из советских времен. Вы знаете, я, когда был маленький, не очень-то любил мультфильмы кукольные, но бывали исключения. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Где Буренушка? Буренка!
3: В этой нет и в той сторонке. Только-только здесь была.
4: И исчезла. Ну, дела.
2: Может, в лес она дремучий ненароком забрела.
1: Если вспомнили название этого замечательного мультика, звоните 325-696, код города 812. Что касается подарка. Слушатель, правильно угадавший фильм, сегодня получит два билета на спектакль «Спасти рядового Гамлета» от Петербургского экспериментального театра. Спектакль пройдет 19 сентября в ДК «Выборгский». Согласитесь, отличный подарок. Звоните, друзья.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 10 сентября, отмечается праздник, который называется День обмена идеями. Вы знаете, в результате этих обменов иногда рождаются просто выдающиеся произведения в литературе, в частности. Именно на эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Один из самых ярких примеров литературного обмена идеями – дружба и творческое взаимодействие между Джоном Толкином и Клайвом Льюисом. Эти два великих писателя регулярно встречались, чтобы обсудить свои работы, обмениваясь идеями и критикой. Например, Толкин помог Льюису доработать концепцию «Хроник Нарнии», а Льюис сыграл роль в финальной редакции «Властелина колец».
0: Четвертое место.
1: Габриэль Гарсия Маркес и Марио Варгас Льоса, два мастера латиноамериканской литературы, долгое время находились в творческом диалоге. Они обменивались идеями, обсуждали темы магического реализма и социально-политические аспекты своих произведений.
0: Третье место.
1: Стивен Кинг и Питер Страуб. Совместная работа над романом «Талисман» стала результатом активного обмена идеями. В процессе создания этого произведения они не только обсуждали сюжет, но и делились своими представлениями о том, как можно совместить свои уникальные стили письма.
0: Второе место.
1: Современные писательницы Маргарет Этвуд и Али Смит регулярно общаются на литературных мероприятиях и форумах, обсуждая свои идеи и методы письма. Эти разговоры влияют на их работы, что видно по схожести в темах социальной справедливости, прав женщин и экологии.
0: Первое место.
1: В русской литературе ярким примером обмена идеями является взаимодействие Александра Пушкина и Николая Гоголя. Пушкин оказал огромное влияние на Николая Васильевича, вдохновив его на написание «Ревизора» и «Мертвых душ». По некоторым данным, сюжет «Ревизора» был предложен именно Пушкиным.
0: Великолепная пятерка.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Аромат свежих пирожков, обеды на любой вкус, бодрящий кофе и любимые десерты. Мы открылись. Ждем вас в самом центре Костромы. Улица Ленина, 10. Заходите за настроением. Обедайте как дома. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».
4: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распаковываю.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В поселке Сусанино начался ремонт молодежного центра. Эксперты дали советы по восстановлению бюджета после отпуска. Россияне назвали топ-5 самых запоминающихся книг о животных. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В поселке Сусанино стартовал ремонт молодежного центра «Юность», пишут СМИ-44. Здание конца 19 века, памятник архитектуры регионального значения. На сегодня выполнено около 40% работ. Старые конструкции полностью демонтировали, оштукатурили стены на обоих этажах, утеплили и забетонировали полы и смонтировали потолки. Исторические кирпичные стены уже расчистили, они станут главным акцентом интерьера в стиле лофт. Впереди чистовая отделка. Напомню, что молодежное пространство уже обновили в Буе и Мантрове, а также центр в Сандагаре. Сейчас ремонт идет в Нее и областной столице, а в Павинском районе возводят модульное здание. Тем самым сеть современных площадок для молодежи продолжает расти. Чтобы восстановить финансовую подушку после отпуска, следует проанализировать расходы и временно сократить необязательные траты, пишут «Известия». Для распределения доходов эксперты предлагают правило 50-30-20, половина на обязательные расходы, 30% на желания и 20% на сбережения. Главное – восстановить подушку, которая должна покрывать расходы семьи на срок от 3 до 6 месяцев. Еще один способ сэкономить – проверить, какие налоговые вычеты вы можете получить. Например, до 110 тысяч рублей в год можно вернуть за обучение ребенка и до 150 за свое образование и лечение. Также стоит пересмотреть банковские услуги, отключить ненужные платные опции и оценить кэшбэк по картам. Кроме того, кредиткой после отпуска лучше пользоваться.

0: Осторожно, отмечают они. Если вы не уверены, что сможете погасить долг в беспроцентный период, лучше не рисковать. Повесть Гавриила Троепольского «Белый бим, черное ухо» стала лидером рейтинга книг о природе и животных, которые больше всего запомнились россиянам, пишет Газета.ру. На втором месте «Умка» Юрия Яковлева, а на третьем русская народная сказка «Три медведя». В пятерку также вошли «Дядя Федор, пес и кот» и сборник рассказов о животных Астафьева, Пришвина, Бьянки, Паустовского и Сладкова. Более половины респондентов уверены, что такие книги помогают отвлечься от повседневности, поднять настроение и справиться со стрессом. У 61% опрошенных есть дети, и большинство из них регулярно или время от времени читают им книги о природе и животных. Среди любимых произведений юных читателей «Дядя Федор, пес и кот», «Доктор Айболит» и «Умка». Возрастное ограничение 0+. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: я любила.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь, кукла Саша.

0: кукла Аня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Мне без тебя теперь никак вообще.
2: Ты мое главное сокровище.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Чего греха таить, все мы иногда в него впадаем. В прямом или в переносном смысле. Фильм, который хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Транс». Главные роли в этой картине исполнили Джеймс Макэвой, Винсан Кассель и Розарио Доусон. Отличная троица, я вам доложу. А главный герой, сотрудник аукционного дома, отвечает за сохранность картин во время проведения аукциона и в случае опасности должен запереть картину в сейфе. Но вот ведь какая штука, во время ограбления он получает по голове и просыпается в больнице, и, естественно, ничего не помнит. Саймон, так его зовут, единственный, кто знает, где находится картина, которой нет ни в сейфе, ни у грабителей. Бандиты похищают его и начинают, мягко говоря, дознание. А после неудавшейся попытки вспомнить, банда нанимает какого-то врача, кстати, в виде женщины, которая должна помочь Саймону восстановить воспоминания о местонахождении картины. Мне чертовски, друзья, понравилось высказывание одного из зрителей. Помните, если вы хотите заставить человека сделать что-то, чего он действительно не хочет, гипноз вовсе не нужен. Такого человека достаточно просто взять на работу и начать платить зарплату. А если бы гипноз так умел, в наших музеях давно бы уже не осталось ценностей. Кино на вечер. «Транс». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, привет, привет. Прочитал эту новость и, признаюсь откровенно, обалдел, по-другому и не скажешь. Семья Чунг – это супруги-блогеры, которые недавно купили нечто интересное. А приобрели они умную зубную щетку за каких-то жалких $500. Конечно, щетка за такие деньги должна отличаться от обычной, как вы понимаете. А она и отличалась тем, что там есть видеокамера, фонарик и технология чистки зубов с помощью искусственного интеллекта. Многие предположили, что супруги просто получили от производителя щетки деньги за рекламу, и это справедливо. Но блогеры заверили, что им никто ни за что не платил. Да и особой рекламы-то не вышло. Камера, которая должна в режиме реального времени показывать пользователю зубной налет и прочие неприятности, по уверению супругов, так толком ничего и не показала. Муж с женой назвали слишком сложную щетку чрезмерным испытанием. Да, и люди, которые это прочитали, отметили, что обычные это зубные щетки прекрасно служат людям. Может, не стоит превращать их в какие-то гаджеты будущего? А? Вы как считаете? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.
2: Я тебя не понял,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме открылась экспериментальная ясельная группа. В России назвали процент студентов, совмещающих учебу с работой. Мужчина сдал банки и разбогател на 43 миллиона рублей. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме открылась первая группа для детей младенческого возраста от 9 месяцев до года, пишет администрация города. Это эксперимент в рамках национального проекта «Семья». Идея в том, чтобы помочь мамам раньше выйти на работу, а студенткам вернуться к учебе. При этом многодетные семьи смогут зачислять детей в такую группу вне очереди. Сейчас в группе уже 10 малышей. С ними занимаются воспитатели по специально разработанной программе, которая учитывает возраст каждого. Оставлять ребенка можно на 4 часа с 8 утра до полудня. Пока это лишь пилотный проект на базе детского сада номер 75. Если родителям он понравится, то уже в следующем году количество таких групп планируют увеличить. Согласно статистике, больше 60% российских студентов совмещают учебу с работой, пишет газета.ру. 32% трудятся постоянно, а еще 29% берут проекты и подработки. При этом почти половина респондентов мечтает о стажировке, но реально проходит ее только треть из них. Интересно, что главной ценностью в работе студенты называют не деньги, а возможность развиваться и учиться новому. При этом 30% хотели бы строить карьеру в одной компании долгие годы, и только 12% готовы регулярно менять профессию. Среди работающих студентов 58% трудятся в небольших компаниях, 29% в крупных корпорациях, 24% совмещают учебу с фрилансом, 13% работают в стартапах и 8% занимаются предпринимательством. Исследование показывает, что работа во время учебы все чаще становится частью осознанной карьерной статистики, а не просто способом заработка. Житель американского штата сдал алюминиевые банки, купил на вырученные деньги лотерейный билет и выиграл 500 тысяч долларов, пишет газета.ру. 39-летний мужчина каждое воскресенье играл в лотерею на деньги от сдачи банок. В этот раз он купил билет в аптеке, стер защитный слой и понял, что выиграл 500 000. Теперь же он планирует потратить деньги на выплату ипотеки и отпуск, а еще устроить большой праздничный ужин для друзей. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколя.

0: Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Хватай выгоду! Закажи услугу замена котла и купи газовый котел «Бакси» по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ-вода на Стопани 44.
1: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
2: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
3: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
4: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Татьяна Буланова прокомментировала слухи о конфликте с Анной Семенович. Причиной ссоры стала новая песня. Исполнительницы одновременно получили предложение записать одну и ту же композицию от автора Игоря Майского. В беседе с изданием Star Hit певица объяснила, что ситуация возникла случайно и застала ее врасплох. По словам Татьяны, она не расположена к спорам с давней подругой и рассчитывает вместе с ней найти решение, которое устроит обеих. Даже не знаю, как так вышло, потому что ситуация неприемлема, посетовала Буланова. Свою версию произошедшего вскоре представила и Семенович. Певица рассказала, что композиция понравилась ей с первого прослушивания. Экс-солистка «Блестящих» сразу связалась с Майским, однако выяснилось, что трек уже обещан Булановой. Тогда Семенович позвонила подруге напрямую и, по ее словам, услышала в ответ отказ. Сама артистка объяснила интерес к треку желанием расширить творческий диапазон. «Хочу взрослеть, исполнять что-то сильное и глубокое», призналась бывшая фигуристка. Композитор, в свою очередь, изложил собственно хронологию событий. Права на трек он передал именно Семенович, изначально рассчитывая на дуэт артисток. «Я продал эту песню Анне, теперь только она вправе решить ее судьбу», заявил Майский. Автор уточнил, что работал над композицией почти месяц, ориентируясь сразу на обеих исполнительниц. Название спорной композиции пока не раскрывается, а сами артистки окончательно не подтвердили, урегулирован ли конфликт. Вы знаете, друзья мои, заинтриговали. Сразу захотелось услышать, а что же это за песня и кто в конечном итоге ее исполнит.
0: Звездный час. Радио Ваня. В городе осень.

0: 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Катя Лель ответила на критику, прозвучавшую в ее адрес после истории о контактах с инопланетянами. Певица объяснила, почему реже стала поднимать эту тему в интервью. По словам артистки, поводом стал один из выпусков федерального ток-шоу, где ее рассказы о видениях назвали вымыслом. Взрослые академики, обремененные интеллектом, называли меня сказочницей и лгуньей за истории про украденные зубы, возмутилась Лель, назвав подобное отношение ученых проявлением невежества. «Мы живем в современном мире, где уже давно доказано, что иные цивилизации существуют», — говорит певица. Артистка также призналась, что не планирует возвращаться к разговорам о встречах с НЛО. По словам Кати, схожий опыт в свое время получила вся ее семья, а не только она сама. Певец Прохор Шаляпин, кстати, недавно также поддержал коллегу в вопросе существования внеземных цивилизаций. Артист признался, что в некоторой степени разделяет взгляды Лель и уверен, что человечество не одиноко во Вселенной. А давайте я буду третьим, кто также считает.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Папа, тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень

0: Ну где же наши ручки?
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города – и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромичи смогут поучаствовать в конкурсе улыбок. В России изменятся правила внесения наличных в банкоматы. В Нальчике приготовили 250-килограммовую халву. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Жители области могут принять участие в общенациональном конкурсе «Улыбка России. Улыбка единства», пишет ГТРК. Для этого нужно загрузить на сайт проекта семейное фото с улыбками, отметить на интерактивной карте населенные пункты, связанные с историей семьи, и добавить короткую подпись. Тем самым получится живой архив фотографий, который расскажет о России через лица людей и семейные традиции. Конкурс проходит в рамках Года единства народов России. Он продлится до 20 сентября. Лучших авторов пригласят в Москву на профессиональную фотосессию. С 1 октября появится возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке, пишет «Известия». Операция будет проходить через систему быстрых платежей. Но есть ограничения. За раз можно внести не больше 25 тысяч, за день до 50, а за месяц до 200. Такая операция не считается переводом между своими счетами, поэтому бесплатные лимиты СБП на нее не действуют. Комиссию могут взять оба банка. Лимиты считаются по человеку в целом, а не по каждому банку. Когда они восстановятся, зависит от методики конкретного банка. В случае, если банкомат принял деньги, а на счет они не поступили, необходимо сохранить чек и обратиться в банк, который принимал наличные. В случае отказа перед внесением купюр проверьте, подключен ли сервис и не превышен ли лимит. В Нальчике поставили рекорд России. Приготовили самую большую кабардинскую халву, пишет «Лента.ру». Ее вес составил 254 килограмма. Национальное лакомство создали сельские женщины. На его приготовление у них ушло больше 6 часов. Рецепт халвы здесь передают из поколения в поколение. Это не просто угощение, а настоящая часть культурного наследия кабардинского народа. Готовят ее из простых натуральных продуктов – сливочного масла, пшена и сахарного сиропа. Но вот сам процесс требует много времени и мастерства. Рекорд уже занесли в Книгу рекордов России. И, кстати, это уже не первый гастрономический рекорд в регионе. В 24-м году здесь сварили больше 300 литров яблочного джема, а в 23-м собрали панно из 42 тонн яблок. Что ж, кабардинцы умеют удивлять. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: меня.
1: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Ювелирная улица Приволжская.
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
4: Чем удивить ребенка этой осенью? Костромской цирк знает ответ. С 19 сентября по 18 октября на манеже цирка «Жар-птица». Сказка оживет прямо на ваших глазах. Яркие номера, добрые животные, смелые акробаты и изящные воздушные гимнасты подарят улыбки всей семье. Билеты в кассе цирка и на нашем официальном сайте. Ищите по городу флаеры со скидкой.
5: ПКП «Росгосцирк», город Москва, ОГРН 102-773-927-25-27-0+.
6: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
7: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Уагу-Дугу будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 31 градус, и с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну а в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Встречай осень.

0: Солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Разбежаться с

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 10 сентября, отмечается праздник, который называется День обмена идеями. Вы знаете, в результате этих обменов иногда рождаются просто выдающиеся произведения в литературе, в частности. Именно на эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Один из самых ярких примеров литературного обмена идеями – дружба и творческое взаимодействие между Джоном Толкином и Клайвом Льюисом. Эти два великих писателя регулярно встречались, чтобы обсудить свои работы, обмениваясь идеями и критикой. Например, Толкин помог Льюису доработать концепцию «Хроник Нарнии», а Льюис сыграл роль в финальной редакции «Властелина колец».
0: Четвертое место.
1: Габриэль Гарсия Маркес и Марио Варгас Льоса, два мастера латиноамериканской литературы, долгое время находились в творческом диалоге. Они обменивались идеями, обсуждали темы магического реализма и социально-политические аспекты своих произведений.
0: Третье место.
1: Стивен Кинг и Питер Страуб. Совместная работа над романом «Талисман» стала результатом активного обмена идеями. В процессе создания этого произведения они не только обсуждали сюжет, но и делились своими представлениями о том, как можно совместить свои уникальные стили письма.
0: Второе место.
1: Современные писательницы Маргарет Этвуд и Али Смит регулярно общаются на литературных мероприятиях и форумах, обсуждая свои идеи и методы письма. Эти разговоры влияют на их работы, что видно по схожести в темах социальной справедливости, прав женщин и экологии.
0: Первое место.
1: В русской литературе ярким примером обмена идеями является взаимодействие Александра Пушкина и Николая Гоголя. Пушкин оказал огромное влияние на Николая Васильевича, вдохновив его на написание «Ревизора» и «Мертвых душ». По некоторым данным, сюжет «Ревизора» был предложен именно Пушкиным.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья! Вы не поверите, дело опять было в Малайзии. Семья жениха, которая приехала на свадьбу на 6 аж машинах, вынуждена была сильно разочароваться. Дело в том, что, согласно договоренности, жених должен был привезти деньги, около 3000 долларов, являвшиеся традиционным подарком семье невесты. Но по какой-то причине мужчина явился на праздник, да, с пустыми руками. Узнав о безденежье жениха, невеста поступила довольно просто, хотя и неожиданно. Она вообще отказалась выходить замуж, и это в день самой церемонии. Правда, жених отчаянно метался и названивал всем знакомым, пытаясь занять деньги, но не преуспел. Многие гости, так и не погулявшие на свадьбе, добавили, что семейство невесты берет на себя слишком много расходов, связанных с праздником, так что и они потерпели убытки. А, кстати, девушке в будущем, если она все-таки за кого-то выйдет замуж, придется постоянно доказывать: «Я с ним не из-за денег». Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнером музыкального часа магазин «Тепло, газ, вода». Газовые котлы, счетчики, радиаторы. Продажа и установка. ИП «Коряшников».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Самозанятые не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц. В Женеве открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину. В Минприроды озвучили, где сосредоточена наибольшая численность бурого медведя в России. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Самозанятые, работающие через агрегаторы и маркетплейсы, не смогут выполнять заказы одного и того же заказчика более 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Об этом рассказал ТАСС, член Комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика, однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов. В Женеве открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает РИА Новости. В здании постоянного представительства России при ООН в европейской столице появился бюст Пушкина авторства скульптора Григория Потоцкого, который представил постпред России Геннадий Гатилов. Он напомнил, что произведение писателя хорошо известно не только в России, но и за рубежом. Его имя известно далеко за пределами нашего отечества, и он поистине стал достоянием мировой культуры. Настолько многообразен его гений, создавший и сказки, и лирические произведения и прозу, сказал дипломат. Гатилов обратил внимание на то, что открытие памятника совпало с Днем языков Российской Федерации и напомнил, что в России насчитывается более 270 языков. Бюст находится на входе в Георгиевский зал, традиционное место проведения официальных приемов постпредствия, в частности, в честь Дня России 12 июня. И в завершении выпуска: в Красноярском, Хабаровском и Камчатском краях, а также в Иркутской области сосредоточена наибольшая численность бурого медведя в России. Об этом заявили РИА Новости в Минприроды Российской Федерации. Всего в стране обитает более 300 тысяч особей бурых медведей. В конце лета и начале сентября в некоторых регионах России участились выходы медведей к людям. В регионах вводятся режимы повышенной готовности, закрываются туристические маршруты и усиливаются меры безопасности в населенных пунктах. Накануне за одни сутки в Енисейском муниципальном округе Красноярского края зафиксировали не менее 11 случаев выхода медведей к людям. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.
3: Реклама. Хватай выгоду. Закажи услугу замена котла и купи газовый котел Бакси по невероятно низкой цене. 50 тысяч рублей. Только в тепло газ вода на Стопани 44.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Уагу-Дугу будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 31 градус, и с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну а в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Чего греха таить, все мы иногда в него впадаем. В прямом или в переносном смысле. Фильм, который хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Транс». Главные роли в этой картине исполнили Джеймс Макэвой, Винсент Кассель и Розарио Доусон. Отличная троица, я вам доложу. А главный герой, сотрудник аукционного дома, отвечает за сохранность картин во время проведения аукциона и в случае опасности должен запереть картину в сейфе. Но вот ведь какая штука, во время ограбления он получает по голове и просыпается в больнице, и, естественно, ничего не помнит. Саймон, так его зовут, единственный, кто знает, где находится картина, которой нет ни в сейфе, ни у грабителей. Бандиты похищают его и начинают, мягко говоря, дознание. А после неудавшейся попытки вспомнить, банда нанимает какого-то врача, кстати, в виде женщины, которая должна помочь Саймону восстановить воспоминания о местонахождении картины. Мне чертовски, друзья, понравилось высказывание одного из зрителей. Помните, если вы хотите заставить человека сделать что-то, чего он действительно не хочет, гипноз вовсе не нужен. Такого человека достаточно просто взять на работу и начать платить зарплату. А если бы гипноз так умел, в наших музеях давно бы уже не осталось ценностей. Кино на вечер. «Транс». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Привет, привет, привет. Прочитал эту новость и, признаюсь откровенно, обалдел, по-другому и не скажешь. Семья Чунг – это супруги-блогеры, которые недавно купили нечто интересное. А приобрели они умную зубную щетку за каких-то жалких $500. Конечно, щетка за такие деньги должна отличаться от обычной, как вы понимаете. А она и отличалась тем, что там есть видеокамера, фонарик и технология чистки зубов с помощью искусственного интеллекта. Многие предположили, что супруги просто получили от производителя щетки деньги за рекламу, и это справедливо, но блогеры заверили, что им никто ни за что не платил. Да и особой рекламы-то не вышло. Камера, которая должна в режиме реального времени показывать пользователю зубной налет и прочие неприятности, по уверению супругов, так толком ничего и не показала. Муж с женой назвали слишком сложную щетку чрезмерным испытанием. Да, и люди, которые это прочитали, отметили, что обычные это зубные щетки прекрасно служат людям. Может, не стоит превращать их в какие-то гаджеты будущего? А? Вы как считаете? Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе. И роднее. Радио

Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Депутат призвал отменить решение об индексации стоимости пассажирских железнодорожных перевозок. Более 60% российских студентов имеют опыт работы во время учебы. Чаще всего россияне берут отгулы перед отпуском. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство отменить решение об индексации стоимости пассажирских железнодорожных перевозок с 1 октября. Об этом он заявил газете «РУ». По мнению депутата, рост цен на железнодорожные перевозки должен быть ограничен официальной инфляцией. С 1 октября 2026 года запланировано повышение стоимости проезда на железнодорожном транспорте. Билеты подорожают на 9,2%, что на самом деле значительно выше официальной инфляции. По итогам августа она составила 6,32%, а по прогнозу Центробанка к концу года может увеличиться до 7%, сказал депутат. Более 60% российских студентов имеют опыт работы во время учебы. 32% сочетают учебу с постоянной работой, а 29% с проектами или подработками. По данным исследования, почти половина респондентов считает идеальным сценарием совмещение учебы со стажировкой, однако реальный опыт стажировки есть только у 34% опрошенных. Главной ценностью в текущей или будущей работе студенты назвали не деньги, а возможность постоянно развиваться и учиться новому. 30% хотели бы строить карьеру в одной компании долгие годы, регулярную смену профессии рассматривают только 12%. 73% опрошенных признались, что выходят на работу ради финансовой независимости. И в завершении выпуска. Чаще всего россияне берут отгулы перед отпуском, после новогодних праздников и в предпраздничные дни. С результатами исследования ознакомилась газета «РУ». В топе оказалась пятница перед отпуском. Алгоритмы зафиксировали, что за 1-2 дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2,5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных или успеть подготовиться к поездке без стресса. Это особенно заметно в летние месяцы, на которые приходится основной пик отпусков. Второй пик приходится на дни после длинных праздников, особенно на первый рабочий понедельник после 31 декабря. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, Радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Уагу-Дугу будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 31 градус, и с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну а в Костроме обещают небольшие дожди. Днем температура воздуха составит плюс 15, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: выпьешь. И яркие новинки. Beer Wolf. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: восхитительной. Кстати, ты была восхитительна.
1: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Алло!

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радио Ваня. Бой. Этой осенью.

0: лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Фаня. Ближе и роднее.
1: Мы с тобой шепотом спрашивали, что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: скучаю.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
3: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!